0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM. Инструментальная музыка на «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: и те эти квартиры продавали. Судья Центрального района отправила Гончарова на 6 лет в колонию общего режима, сообщает В1. Похолодание и осадки ожидаются в Волгоградской области в ближайшие дни. Погоду в южных регионах России в конце июня будет определять скандинавский циклон. В Волгограде ожидается облачность, возможные дожди и грозы. В конце недели температура воздуха в Волгограде начнет снижаться. Днем в воскресенье в Волгоградской области прогнозируется всего плюс 22 градуса. А ночью в ближайшие дни температура составит примерно плюс 15. При этом уже в начале июля в регион вернется жара. По прогнозам, воздух снова прогреется до плюс 30 градусов и даже выше. Федерации фехтования России и Белоруссии восстановлены в составе Европейской конфедерации фехтования. Об этом сообщил агентство ТАСС министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, это очередное решение, которое подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям. При этом российские спортсмены продолжат выступать на турнирах под эгидой Европейской конфедерации фехтования в нейтральном статусе, говорится в сообщении организации. 26 июня 2026 года стало одной из самых красивых дат, которую пары выбирают для регистрации брака. Эзотерики и нумерологи считают этот день особенным из-за зеркального повторения цифры 6. В нумерологии число 6 связывают с любовью, семьей, заботой и гармонией. В дате 26.06.2026 встречается сразу три шестерки, а число 26 при сложении цифр дает 8. В нумерологии символ стабильности и материального благополучия. Об этом рассказала психолог Наталья Денисенко, на которую ссылаются городские вести. Италия увеличила сроки выдачи виз россиянам с 40 до 60 дней. Визовый центр рекомендует россиянам подавать документы со значительным запасом времени, как минимум за 3 месяца до предполагаемой даты путешествия. Несмотря на это, процент одобрения виз Италии остается стабильно высоким и уверенно превышает 90%, сообщает Ассоциация туроператоров России. В прошлом году Италия выдала русским около 160 тысяч шенгенских виз, что является одним из самых высоких результатов среди стран Евросоюза. Доллар на пятницу 75.63, евро 85.77.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: «Синара Девелопмент» дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированная застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня пятница, 26 июня на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
5: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
6: Ах, Аконыч.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне, но усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы, день неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки, внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы, ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы, день осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы, занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги, вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. Не начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
7: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: snap.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет сама.

0: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
1: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
0: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
3: Клиника Эмпо.
4: Эмпо?
5: Эмпо.
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
4: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
11: Где купить обои в Волгограде?
12: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
13: Обойная сила ждет всех за покупками.
14: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+.
15: Телефон рекламной службы 52 62 44.
16: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Суд в Татарстане заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов, к 12 годам колонии за хищение российской нефти на 10 миллиардов рублей. Дело было возбуждено в 2021 году, сообщает ТАСС. В Волжском с 25 июня официально стартовал купальный сезон. Городской пляж получил положительное заключение Роспотребнадзора. Из-за технического сбоя у туроператора Fun & Sun волгоградцы пока не могут бронировать чартерные туры в Турцию и Египет. В компании рассчитывают, что работа систем будет восстановлена в ближайшие дни, сообщает V1. Средняя стоимость выпускного платья в этом году, по данным аналитиков, составила 8904 рубля, на 5% дороже, чем в прошлом году. Также подорожала белая рубашка для мальчиков, она стоит в среднем 913 рублей, а вот костюм для юноши стал дешевле на 2% и стоит 6721 рубль. Елена Пипия, служба информации. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: конечно же, вы.
1: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
2: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и немного рекламной информации. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
5: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10. Застройщик ООО «СЗ-Сталстроинвест».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карты показывает 2 балла из 10.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня, день рождения зубной щетки. В эту дату, в 1780 году, англичанин Уильям Эддис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Он не придумал их, но сделал широко доступными. Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, который крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни очистить зубы не менее 2 минут.
4: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК С7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК С7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
2: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио.

0: слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Вооруженные силы Украины совершили очередную массированную атаку на Москву. За сутки на подлете к столице сбито 45 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего над Россией с начала года уничтожено более 39 тысяч украинских дронов, в среднем по 6 тысяч в месяц. По подсчетам газеты «Коммерсант», основанных на отчетах Минобороны, в среднем в день силы ПВО ликвидируют 223 БПЛА. Чаще всего над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымом. Минувшей ночью режим беспилотной опасности действовал и на территории Волгоградской области. Он был объявлен около половины первого ночи и в общей сложности сохранялся более 5 часов. Спасатели рекомендовали в этот период воздержаться от поездок в лифтах, по возможности укрыться в помещениях без окон. При этом аэропорт Волгограда не закрывался и работает в обычном режиме. Сегодня около 5:30 утра угроза атаки БПЛА в Волгоградской области была отменена. Житель Волгограда лишился машины из-за крупных долгов. Судебные приставы изъяли автомобиль Mitsubishi ASX у мужчины, который накопил 350 штрафов ГАИ и имел долги.

0: На улице 8-й воздушной армии в Дзержинском районе Волгограда. При отборе лучших организаторы конкурса учитывали специализацию торгового предприятия, его внешний вид, ассортимент, количество объектов, работу с поставщиками и долю присутствия региональных товаропроизводителей. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве на форуме «Неделя российского ритейла», сообщает «Высота 102». Этикетки для арбузов с указанием уровня сладости придумали в Южной Корее. Сладость указывается в уровнях БРИКСа. Это содержание сахарозы на 100 граммов сока. В супермаркетах говорят, что при уровне 11 арбуз большинству покупателей кажется сладким, а при 9 уже нет. Оценивают сладость ягод с помощью света на спецоборудование. Но даже два арбуза с одинаковыми показателями в 11 градусов БРИКСа могут отличаться, потому что на вкус также влияют кислотность, аромат и хрустящая текстура мякоти. Доллар 75,63, евро 85,77. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и немного рекламной информации. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
3: 543-00. Потолкуйте с нами!
4: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится. В лидерах среди новорожденных – Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи – Елена, Галина, Игорь или Олег – сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
4: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
6: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 235 человек, почти 4500 ранены, сообщает Минздрав. Землетрясение признано самым мощным в стране за последние 126 лет. В субботу в Волгоградской области введут ограничения на розничную продажу спиртного. Сухой закон объявят в связи с празднованием Дня молодежи. Ограничения будут действовать ровно сутки. В деревню Альпаково в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда привезли новых обитателей. Это овечки пород Кайла, Валийская и Керри-Хилл, а также шетлендские пони. Сейчас они на карантине, по окончании которого овцы переедут к камерунским козам, а для пони подготовят отдельную конюшню, пишет газета.ру. Ведущие теннисисты мира планируют новую акцию протеста на стартующем в понедельник турнире Уимблдон. Они ограничат общение с прессой, чтобы привлечь внимание к заниженным, по их мнению, выплатам. Елена Пипия, служба информации. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и немного рекламной информации. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня 1927 года в Беларуси родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал снять картину о декабристах, но сначала его позвали в вестерн «Спасибо». «Сити Гарем». Так назывался сценарий будущего культового «Белого солнца пустыни». Мотыль виртуозно снял приключенческое кино, приправленное иронией, лирикой и восточным колоритом. Он же позвал Павла Луспекаева на изначально второстепенную роль таможенника Верещагина, а тот не только спел песню про госпожу удачу, ставшую хитом, но придумал коронную фразу фильма «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Как известно, директор Мосфильма картину не принимал, но ее посмотрел и одобрил сам Брежнев, и «Белое солнце пустыни» запустили в прокат.
4: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК С7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК С7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
2: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио Спутник.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия приостанавливает поставку рыбы со всех предприятий Армении до устранения выявленных нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор. Ранее из-за выявленных системных нарушений ведомство просило армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции. Но сегодня ведомство сообщило о расширении ограничений и на эти предприятия, пишут «Вести». В Паласовском районе полиция задержала группу мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь госграницу с Казахстаном. Иностранцы хотели проникнуть в страну в обход официального пункта пропуска. По факту незаконного пересечения государственной границы

0: миллионов рублей. И это не считая стоимости самих билетов за границу. Исполнитель должен будет бронировать билеты, сообщать об отмене переноса рейса, при необходимости переоформлять документы. За оформление каждого авиабилета подрядчик получит 2150 рублей, на поезд и автобус по 583 рубля за каждый. Теплые, но пасмурные выходные пообещали волгоградцам синоптики. По информации регионального гидрометцентра, в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами, усиление ветра. При этом в ночной период специалисты не исключают резкого снижения температуры. 27 июня в Волгоградской области ночью осадки не ожидаются. Однако днем часть региона окажется на пути грозового фронта. Возможны кратковременные дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью будет понижаться до плюс 11-16 градусов, местами до плюс 6. Днем 22-27. И примерно такая же погода ожидается в воскресенье. Россиянка Валерия Клейменова досрочно стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет. На первенстве мира в итальянском Монте-Сильвано она одержала 9-ю победу в 10 партиях, набрала 9,5 очков, сообщили в Федерации шахмат России. Второе место заняла спортсменка из Индии. Российские шахматисты выступают на турнире под флагом Международной шахматной федерации, то есть в нейтральном статусе. Доллар 75,63, евро 85,77.
1: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе утро всем и великолепной пятницы. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на великолепную выставку под названием «Жизнь великой страны», которая проходит в музее имени Машкова 6+. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим уже никого не удивишь. Как вы думаете, что же это за напиток? Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим уже никого не удивишь. Как вы думаете, какой же это напиток? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
6: Где купить обои в Волгограде?
7: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
8: Обойная сила ждет всех за покупками.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
9: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим уже никого не удивишь. Как вы думаете, что же это за напиток? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, постарайтесь удержаться на позитивной волне. Усилия по сдерживанию негатива окупятся. Тельцы, день удачи и мелких подарков. Вы почувствуете, что идете верным путем. Близнецы, день неопределенности и непредсказуемых поворотов. Поскольку повлиять на это вы не можете, подстраивайтесь. Раки, внимательнее выбирайте линию поведения. Принятые решения будут влиять на вашу жизнь довольно долго. Львы, ваш авторитет может пошатнуться из-за несдержанности или поспешных суждений. Будьте аккуратны в высказываниях. Девы, возможен разлад в коллективе или семье. Не принимайте ничью сторону, пусть сначала разберутся сами. Весы, отложите активные действия. Скорее всего, сопротивляться человеческой глупости или некомпетентности будет просто бесполезно. Скорпионы. День осознанных, хотя и болезненных компромиссов. Лучше пойти на мировую, кого и чего бы это ни касалось. Стрельцы. Занимайтесь знакомыми, привычными делами. Даже если их результат будет не фееричным, вы хотя бы не ошибетесь. Козероги. Вас увлечет инерция момента. Будет проще заканчивать старое, чем думать о новом, которое покажется слишком рискованным. Водолеи. Шаг вперед, два назад. Примерно так можно описать этот день. Не начинайте новых дел. Рыбы. Решения, которые сейчас кажутся вам остроумными, скорее всего, будут ошибочными. Лучше быть скучными, но точными.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Киностудия Universal отменила съемки автобиографического фильма «Мадонны» с рабочим названием «Кто эта девушка?». Сама певица объяснила, проект закрыли из-за споров о бюджете. Сценарий, над которым Мадонна работала 2 года, детально описывал ее путь до конца 90-х. Студия рассчитывала на легкую поп-историю, но Мадонна настояла на сложной драме, заявив, что ее масштабная жизнь не терпит экономии. Продюсеры пытались перенести съемки в Сербию ради сокращения расходов. При этом руководство сомневалось, что звезда выдержит в Восточной Европе дольше 4 дней. Мадонна ответила резко: «Вся моя жизнь – это выживание. Я собиралась туда работать, а не отдыхать». Позже Netflix предложил переформатировать проект в сериал, но начинать процесс с нуля певица не захотела. В итоге Мадонна вернулась к музыке и сейчас занята записью нового альбома. Впрочем, фильм все же появится на экранах, но в сатирическом варианте. В одном из комедийных шоу покажут альтернативную реальность, где байопик Мадонны успешно снят и представлен на Венецианском фестивале. В этих эпизодах Мадонна сыграет саму

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Резкий рост интереса к этому напитку в мире начался 10 лет назад. Сейчас этим напитком уже никого не удивишь. Как вы думаете, что же это за напиток? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
1: Здравствуйте, я хотел бы попытаться ответить на невероятный вопрос.
0: Слушаю
1: я
0: вас.
1: Предполагаю, что это напиток энергетик.
0: Энергетик, да, такой вот напиток 18+. Вы знаете, принимаю вашу версию, но вот все-таки говорим о чем-то другом. Давайте подумаем.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
2: Ваша версия следующая.
0: Так.
2: Ну, у меня их две.
0: Так.
2: Можно обе озвучить?
0: Ну, давайте попробуем.
2: Ну, первая, возможно, квас, а вторая, либо там, либо айран, ну, что-то такое.
0: Вот ух ты, история. Слушайте, классные напитки вспомнили такие, да, у которых есть способность утолять жажду, но, вы знаете, вот все-таки говорим о напитке сегодня каком-то другом.
2: Ладно, будем...
0: Давайте еще подумаем. Спасибо. Спасибо вам, спасибо.
3: Угу. Доброе утро.
0: Здравствуйте,
3: да. Ответить на вероятный вопрос.
0: Да-да-да.
3: Я предполагаю, это кофе.
0: Кофе, вы думаете? Слушайте, ну, вы знаете, вот практически прозвучал уже правильный ответ, ну, а какой вид кофе, скажем так?
3: Холодный айс-латте какой-нибудь.
0: Ага, холодный кофе. Вот такая у вас мысль. А как зовут вас?
3: Валерия.
0: Валерия, очень приятно. Валерия, часто вообще употребляете кофе? Вот в частности, холодный кофе. Любите ли вы?
3: Периодически. Не так часто, но периодически, да. Когда жара.
0: Когда жара, да. Согласен с вами. Очень сильно спасает. Валерия, ну что ж, я поздравляю вас. Вы большая молодец. Абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это холодный кофе. А кофе со льдом, конечно, было раньше, но вот к 16-му году совпало два фактора. Появились новые технологии, а новое поколение захотело новый модный продукт. Такое вот красивое разделение молока, карамели и кофейной пенки в прозрачном стакане идеально смотрелось в ленте соцсетей. Ну что ж, Валерия, еще раз поздравляю вас и дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на выставку «Жизнь великой страны». Мои поздравления.
3: Благодарю. Я Валерия из Дзержинского района, отгадала невероятный вопрос.
0: Хорошей вам пятницы, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Выставочный зал музея Машкова приглашает на выставку «Жизнь великой страны». В пространстве выставки действуют интерактивные игры, а также эффектная фотозона. Посетить выставку можно по Пушкинской карте, а для пенсионеров действуют скидки. Спонсор игры КБУК – Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник, а прямо сейчас новости.
4: Здравствуйте. Минцифры обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за удаления приложений ВК из App Store. Решение компании Apple в министерстве назвали политически мотивированным и проявлением недобросовестной конкуренции, пишут Вести. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области всю минувшую ночь. Был объявлен около половины первого ночи, отменен около половины шестого утра. К счастью, на этот раз обошлось без атак. Дело Михаила Сиренко, администратора скандального телеграм-канала, передано в суд. Сиренко обвиняют по ряду статей, включая вымогательство в крупном размере, клевету, реабилитацию нацизма и другие, сообщают новости Волгограда. 42% россиян готовы отказаться от части дохода ради сокращения рабочего дня летом. Каждый третий участник опроса готов потерять 10% зарплаты. 5% заявили, что могут отказаться от 20% заработка. У каждого четвертого опрошенного нагрузка летом возрастает из-за отпусков коллег. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
5: Реклама.
6: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Ты серьезно? Все потратил?
3: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
4: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня, день рождения зубной щетки. В эту дату в 1780 году англичанин Уильям Эддис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Он не придумал их, но сделал широко доступными. Считается, что прообраз современной зубной щетки изобрели в Китае в 15 веке. Это был инструмент с ручкой из кости или бамбука, который крепили щетину диких кабанов. Щетинки брали с хребта зверя. В холодном климате они получались особенно прочными и упругими. В Европу китайские щетки попали в 17 веке, но европейцы заменили грубую свиную щетину на более мягкий конский волос. Хотя зубную щетку изобрели в Китае, например, великий Мао Цзэдун зубов не чистил. Он говорил: «Тигры не чистят зубы, почему я должен?» Он полоскал рот зеленым чаем и жевал его листья, считая, что тот убивает микробов и укрепляет десны. Сегодня зубная щетка – обязательный предмет гигиены. Врачи призывают менять ее каждые 2-3 месяца и после болезни очистить зубы не менее 2 минут.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Волгограде вынесли приговор чиновнику за махинации с квартирами. Экс-директор муниципального казенного учреждения Служба по обеспечению и реализации жилищной политики Антон Гончаров сообщал своим подельникам о квартирах, которые никому не переходили по наследству после смерти хозяина. И те эти квартиры продавали. Судья Центрального района отправила Гончарова на 6 лет в колонию общего режима, сообщает В1. Похолодание и осадки ожидаются в Волгоградской области в ближайшие дни. Погоду в южных регионах России в конце июня будет определять скандинавский циклон. В Волгограде ожидается облачность, возможны дожди и грозы. В конце недели температура воздуха в Волгограде начнет снижаться. Днем воскресенья в Волгоградской области прогнозируется всего плюс 22 градуса. А ночью в ближайшие дни температура составит примерно плюс 15. При этом уже в начале июля в регион вернется жара. По прогнозам, воздух снова прогреется до плюс 30 градусов и даже выше. Федерации фехтования России и Белоруссии восстановлены в составе Европейской конфедерации фехтования. Об этом сообщил агентство ТАСС министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, это очередное решение, которое подтверждает курс на полное восстановление прав всех российских спортсменов и открывает доступ к важным европейским соревнованиям.

0: Увеличила сроки выдачи виз россиянам с 40 до 60 дней. Визовый центр рекомендует россиянам подавать документы со значительным запасом времени, как минимум за 3 месяца до предполагаемой даты путешествия. Несмотря на это, процент одобрения виз Италии остается стабильно высоким и уверенно превышает 90%, сообщает Ассоциация туроператоров России. В прошлом году Италия выдала русским около 160 тысяч шенгенских виз, что является одним из самых высоких результатов среди стран Евросоюза. Доллар на пятницу 75.63, евро 85.77. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Представьте,

0: весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
1: ООО «Специализированная застройщик» компании «Sinar Development». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Страховые выплаты по ОСАГО теперь рассчитывают по новым правилам. Российский союз автостраховщиков обновил официальные справочники стоимости ремонта. В среднем запчасти прибавили почти 3%. Наиболее заметно изменились ценники для владельцев Opel, Honda и отечественных Lada. Комплектующие подорожали в среднем на 6,5%. При этом для китайцев наметилась обратная тенденция. По мере стабилизации поставок детали для Cherry и Amoda даже немного снизились в цене. А впереди нас ждет еще более ощутимый рост расходов. Центробанк утвердил поправки к единой методике расчета восстановительного ремонта. По оценкам экспертов, новые правила увеличат стоимость деталей в среднем еще на 8%. Сильнее всего это затронет владельцев Volkswagen, Skoda и Mitsubishi. Если вы планировали закупать импортные детали за свой счет, возможно, сейчас самое время это сделать, до того, как рынок отреагирует на новые методики оценки.
1: Реклама.
4: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 508010. Застройщик ООО «СД Сталстройинвест».
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В нашей жизни многое циклично. Мода, музыка и даже детские имена. Еще в конце 80-х американские исследователи Линда Розенкратц и Памела Редмонд сформулировали правило 100 лет. Имя становится популярным, потом уходит в тень навек, а потом возвращается как абсолютный тренд. В Штатах сейчас из моды вышли Дженнифер и Джеффри, зато вернулись Эвелин и Теодор. Во Франции устарели Стефани, Натали, Себастьян и Николя, а в моде Сюзан, Луис, Габриэль, Марсель. В Италии бьют рекорды Леонардо и Беатриче. В Германии в песочницах все чаще можно встретить Эмму, Фриду, Эмиля и Карла. Если перенести эту теорию на российскую реальность, все тоже сходится. В лидерах среди новорожденных – Матвей, Тимофей, Варвара и Василиса. Имена прабабушек и прадедушек звучат свежо и благородно. А вот имена советской эпохи – Елена, Галина, Игорь или Олег – сейчас кажутся устаревшими. Впрочем, некоторые имена возрождению упорно сопротивляются. Клавдия, Зинаида или Афанасий. 100 лет прошло, а молодые родители все еще их побаиваются. А есть имена вне времени. Наша классика – Александр, Анна, Мария, Михаил. Они бросают вызов любым циклам.
4: Реклама. Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угаранца 25-770-007-0803.
6: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте «Радио Спутник». 12+.
7: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
8: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Суд в Татарстане заочно приговорил украинского олигарха Игоря Коломойского, внесенного в России в перечень террористов и экстремистов, к 12 годам колонии за хищение российской нефти на 10 миллиардов рублей. Дело было возбуждено в 2021 году, сообщает ТАСС. В Волжском с 25 июня официально стартовал купальный сезон. Городской пляж получил положительное заключение Роспотребнадзора. Из-за технического сбоя у туроператора Fun & Sun волгоградцы пока не могут бронировать чартерные туры в Турцию и Египет. В компании рассчитывают, что работа систем будет восстановлена в ближайшие дни, сообщает V1. Средняя стоимость выпускного платья в этом году, по данным аналитиков, составила 8904 рубля, на 5% дороже, чем в прошлом году. Также подорожала белая рубашка для мальчиков, она стоит в среднем 913 рублей, а вот костюм для юноши стал дешевле на 2% и стоит 6721 рубль. Елена Пипия, служба информации. Информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и немного рекламной информации. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 26 июня 1927 года в Беларуси родился режиссер Владимир Мотыль, автор киношедевров «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья». Детство он провел на Урале в ссылке с родителями, окончил Свердловский театральный и Уральский университет, работал в театрах, в том числе был главным режиссером Свердловского ТЮЗа. После успеха трагикомедии «Женя, Женечка и Катюша» Мотыль мечтал снять картину о декабристах, но сначала его позвали в вестерн «Спасибо». «Сити Гарем». Так назывался сценарий будущего культового «Белого солнца пустыни». Мотыль виртуозно снял приключенческое кино, приправленное иронией, лирикой и восточным колоритом. Он же позвал Павла Луспекаева на изначально второстепенную роль таможенника Верещагина. А тот не только спел песню про госпожу удачу, ставшую хитом, но придумал коронную фразу фильма «Я мзду не беру, мне за державу обидно». Как известно, директор Мосфильма картину не принимал, но ее посмотрел и одобрил сам Брежнев, и «Белое солнце пустыни» запустили в прокат.
4: Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови, не везет мне в смерти, повезет в любви.
2: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
1: Клиника «Эмпо».
2: Эмпо?
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: Эмпо.
3: Эмпо.
2: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
5: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
6: 0+.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спорт».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Вооруженные силы Украины совершили очередную массированную атаку на Москву. За сутки на подлете к столице сбито 45 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Всего над Россией с начала года уничтожено более 39 тысяч украинских дронов, в среднем по 6 тысяч в месяц. По подсчетам газеты «Коммерсант», основанных на отчетах Минобороны, в среднем в день силы ПВО ликвидируют 223 БПЛА. Чаще всего над Белгородской, Курской, Брянской областями и Крымом. Минувшей ночью режим беспилотной опасности действовал и на территории Волгоградской области. Он был объявлен около половины первого ночи и в общей сложности сохранялся более 5 часов. Спасатели рекомендовали в этот период воздержаться от поездок в лифтах, по возможности укрыться в помещениях без окон. При этом аэропорт Волгограда не закрывался и работает в обычном режиме. Сегодня около 5:30 утра угроза атаки БПЛА в Волгоградской области была отменена. Житель Волгограда лишился машины из-за крупных долгов. Судебные приставы изъяли автомобиль Mitsubishi ASX у мужчины, который накопил 350 штрафов ГАИ и имел долги по кредиту. Автомобилист не смог погасить долг на месте, поэтому его машину арестовали и увезли на ответственное хранение, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Общая сумма долга волгоградца вместе с исполнительским сбором превысила 1 000 000 рублей. Если он не расплатит в ближайшие дни, то его японский кроссовер выставят на продажу в счет долга. Волгоградскую ярмарку признали одной из лучших в России. Федеральный Минпромторг подвел итоги ежегодного конкурса «Торговля России». В числе победителей оказалась круглогодичная ярмарка на улице 8-й воздушной армии в Дзержинском районе Волгограда. При отборе лучших организаторы конкурса учитывали специализацию торгового предприятия, его внешний вид, ассортимент, количество объектов, работу с поставщиками и долю присутствия региональных товаропроизводителей. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве на форуме «Неделя российского ритейла», сообщает «Высота 102». Этикетки для арбузов с указанием уровня сладости придумали в Южной Корее. Сладость указывается в уровнях БРИКСа. Это содержание сахарозы на 100 граммов сока. В супермаркетах говорят, что при уровне 11 арбуз большинству покупателей кажется сладким, а при 9 уже нет. Оценивают сладость ягод с помощью света на спецоборудование. Но даже два арбуза с одинаковыми показателями в 11 градусов БРИКСа могут отличаться, потому что на вкус также влияют кислотность, аромат и хрустящая текстура мякоти. Доллар 75.63, евро 85.77.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что минели «Рам-пам-пам». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепной пятницы и далее на «Спутнике» Ронда.
1: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК С7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не лирика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК С7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. Агат. Покупай выгодно.
2: Тепло ли тебе, девица?
3: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и «Только что сил». Далее на «Спутнике» Милен Фармер, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 235 человек, почти 4500 ранены, сообщает Минздрав. Землетрясение признано самым мощным в стране за последние 126 лет. В субботу в Волгоградской области введут ограничения на розничную продажу спиртного. Сухой закон объявят в связи с празднованием Дня молодежи. Ограничения будут действовать ровно сутки. В деревню Альпаково в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда привезли новых обитателей. Это овечки пород Кайла, Валийская и Керри-Хилл, а также шетлендские пони. Сейчас они на карантине, по окончании которого овцы переедут к камерунским козам, а для пони подготовят отдельную конюшню, пишет газета.ру. Ведущие теннисисты мира планируют новую акцию протеста на стартующем в понедельник турнире Уимблдон. Они ограничат общение с прессой, чтобы привлечь внимание к заниженным, по их мнению, выплатам. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Сэм Смит, еще Стинг и в самом начале «Мистер Живаго».
1: Реклама. Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Сэм Смит. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до понедельника. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» АХА и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Россия приостанавливает поставку рыбы со всех предприятий Армении до устранения выявленных нарушений, сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор. Ранее из-за выявленных системных нарушений ведомство просило армянскую сторону приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции. Но сегодня ведомство сообщило о расширении ограничений и на эти предприятия, пишут Вести. В Паласовском районе полиция задержала группу мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь госграницу с Казахстаном. Иностранцы хотели проникнуть в страну в обход официального пункта пропуска. По факту незаконного пересечения государственной границы России, совершенного группой лиц, по предварительному сговору возбуждено уголовное дело, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Нелегалы по решению суда отправлены в СИЗО до 22 июля. В Волгограде судебные приставы ищут подрядчика, который будет по заявке покупать билеты для иностранцев, подлежащих выдворению из страны. За оформление проездных документов в течение 2027 года региональное управление Федеральной службы судебных приставов готово заплатить почти 9,5 миллионов рублей. И это не считая стоимости самих билетов за границу. Исполнитель должен будет бронировать билеты, сообщать об отмене переносе рейса, при необходимости переоформлять документы. За оформление каждого авиабилета подрядчик получит 2150 рублей, на поезд и автобус по 583 рубля за каждый. Теплые, но пасмурные выходные пообещали волгоградцам синоптики. По информации регионального гидрометцентра, в отдельных районах возможны кратковременные дожди с грозами, усиление ветра. При этом в ночной период специалисты не исключают резкого снижения температуры. 27 июня в Волгоградской области ночью осадки не ожидаются. Однако днем часть региона окажется на пути грозового фронта. Возможны кратковременные дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура ночью будет понижаться до плюс 11-16 градусов, местами до плюс 6. Днем 22-27. И примерно такая же погода ожидается в воскресенье. Россиянка Валерия Клейменова досрочно стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет. На первенстве мира в итальянском Монте-Сильвано она одержала 9-ю победу в 10 партиях, набрала 9,5 очков, сообщили в Федерации шахмат России. Второе место заняла спортсменка из Индии. Российские шахматисты выступают на турнире под флагом Международной шахматной федерации, то есть в нейтральном статусе. Доллар 75,63, евро 85,77.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы.

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
0: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Это Кид Ларой и Джастин Бибер «Stay». Не то чтобы эта песня поможет нам остаться на работе, но как минимум сохранить рабочее настроение до конца сегодняшнего дня. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. А впереди у нас Александр Маршал и слова, которые хотелось бы услышать от начальства, особенно в конце недели. Отпускаю.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спорт».

0: Только что у нас Александр Маршал, а впереди одна из музыкальных новинок, это Оливия Дин, о том, как легко, оказывается, влюбляться. So easy to fall in love. А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, в которой всю неделю мы рассказывали про дворцы, и сейчас пришло время услышать кое-что про Версальский дворец.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Версальский дворец – роскошная резиденция короля солнца Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея в Версале насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов. Например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтан работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножия королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи и даже живых птиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: Радио «Спутник»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Спутник».
2: Хорошей нам всем пятницы. Надеюсь, вы умеете распоряжаться собственным временем, чтобы распределить все усилия так, чтобы к выходным все важные дела успеть завершить. Но если все получается сделать в последний момент, у нас есть отличная песня по этому поводу. «The Weeknd», песня «Dancing in the Flames». А прямо сейчас у нас новости.
3: Здравствуйте. Минцифры обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за удаления приложений ВК из App Store. Решение компании Apple в министерстве назвали политически мотивированным и проявлением недобросовестной конкуренции, пишут Вести. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области всю минувшую ночь. Был объявлен около половины первого ночи, отменен около половины шестого утра. К счастью, на этот раз обошлось без атак. Дело Михаила Сиренко, администратора скандального телеграм-канала, передано в суд. Сиренко обвиняют по ряду статей, включая вымогательство в крупном размере, клевету, реабилитацию нацизма и другие, сообщают новости Волгограда. Большинство студентов хуже питаются во время сессии. В этом признались 6 из 10 опрошенных студентов. Во время сессии они переходят на хаотичные перекусы вместо полноценных приемов пищи. Главная причина – нехватка времени и сил на готовку, пишет газета «Ру». Елена Пипия, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска – ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
0: Реклама.
1: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Вы наверняка знаете, что в последний четверть часа мы слушаем хиты «Золотой коллекции», а это три песни, которые, как правило, не похожи друг на друга, но всех их объединяют прекрасные воспоминания. В этом выпуске «Моранди» — «Save Me», «Кренберис» — «Зомби», а еще послушаем «Beach Boys» — «California Dreamin'».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угаренко, 25-770-007-0803.
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
5: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
6: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Клиника «Эмпо».
9: Эмпо?
10: Эмпо.
11: Эмпо.
12: Эмпо.
13: Эмпо.
14: Эмпо.
15: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: в золотой коллекции Моранди «Save Me». Скоро у нас пятерка лучших песен о любви, пять песен про любовь, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, в этот раз Кэнди Далфер и мелодия «Don't Go».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
3: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. ФСБ в России арестовало администратора международного террористического сообщества. Им оказался 17-летний подросток из Дагестана. С 23-го года он работал под руководством украинских спецслужб, получал финансирование, учил завербованных совершать теракты, изготавливать бомбы. За это время он организовал десятки терактов в разных регионах России, а также курировал преступления в США, Германии и Италии. На допросе подросток дал признательные показания, сообщает РИА. В Волгоградской области опровергли фейк о якобы введенных на АЗС новых лимитах на отпуск бензина не более 5 литров в одни руки и легализации производства на НПЗ топливного суррогата, не отвечающего технологическим стандартам. Ложная информация распространяется в интернете неизвестными под видом официального приказа Комитета промышленной политики, торговли и ТЭК. Об этом сообщили в региональном канале «Война с фейками». По официальной информации, такого приказа не существует, он полностью выдуман. Дополнительных решений о снижении лимитов отпуска топлива не принималось. Причиной возгорания грузовика на улице Шурухина в Волгограде мог стать бензин, который перевозился в неспециализированной таре. Грузовик вспыхнул 24 июня, выгорел дотла, ЧП произошло без человеческих жертв. Очевидцами пожара стали десятки горожан, об этом ранее сообщало агентство «Высота 102». А сегодня стало известно, что в кузове перевозился бензин в непредназначенной для этого таре. В жару бензин активно испаряется, пары тяжелее воздуха, они могут скапливаться. А тара могла размягчиться, протечь или даже лопнуть из-за расширения. Ну а дальше для вспышки достаточно одной искры. Перевозка бензина в обычных канистрах, бутылках и другой неподходящей таре – это реальный риск пожара. Стало известно расписание первых 4 туров первой лиги. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» первый матч проведет на выезде в Нижнем Новгороде против «Пари НН». На поле волгоградцы могут встретиться с Глебом Шильниковым, которого на этой неделе у «Ротора» выкупил нижегородский клуб. После этого «Ротор» вернется в Волгоград и матч второго тура проведет на Волгоград-арене против «СКА Хабаровск». Матчи 3-4 тура снова пройдут на выезде. «Ротор» отправится в гости к «КамАЗу» и «Велесу». Стартует новый сезон первой лиги 11 июля. Средняя стоимость выпускного платья в этом году, по данным аналитического центра «Чек-индекс», составила 8904 рубля, на 5% дороже, чем в прошлом году. Также на 5% подорожала белая рубашка для мальчика и стоит в среднем 913 рублей. А вот костюм для юноши стал дешевле на 2% и стоит в среднем 6721 рубль. Эксперты отмечают, что выпускники стали отдавать предпочтение не дорогой праздничной одежде и обуви, а комфортному образу. Доллар 75.63, евро 85.77.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен любви открывают «Пицца» с песней «Романс». Чуть раньше послушаем Элтона Джона «Белив», а прямо сейчас «Брейнсторм» «Maybe».

0: Сегодня в пяти песнях о любви Зейн Малик и певица Сия, Dactyl Dawn и чуть раньше Ричард Маркс, Right Here Waitin'. К пяти песням о любви вернемся обязательно и уже завтра в 13.05, потому что пять песен о любви звучат у нас каждый день без выходных. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, впереди Скэтмен Джон. Скэтмен.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК С7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК С7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. «Агат». Покупай выгодно. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. 977-377.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
6: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгу». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
7: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Ни в коем случае не забываем про музыкальные новинки. У нас впереди Тейлор Свифт и песня 26-го года «Я знала это, я знала тебя». А сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Штормовой фронт надвигается на Волгоградскую область. Сегодня до конца суток и завтра утром в отдельных районах области ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном МЧС. В Светлоярском районе сегодня стартовали плановые антитеррористические учения. Их на Волго-Донском канале проводит региональный штаб. Участники отрабатывают действия по пресечению террористического акта на гидротехническом объекте. Крупнейшая за 5 месяцев группа пятен выходит с обратной стороны Солнца к Земле. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. Активная область быстро растет и уже стала второй по размеру активной областью года. Новые автомобили «Лада» могут назвать «Онегин», «Багира», «Поэма». «АвтоВАЗ» подал в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков. В списке также значатся «Элегия», «Тезис», «Тенор» и «Артеус». Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: А вот сейчас можно рассказать и про песни золотой коллекции. Тройка хитов нас уже готова радовать и удивлять. В этом выпуске любимица футбольных фанатов Шакира. Чуть раньше у нас Ace of Base, а откроет золотую коллекцию Майкл Джексон.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10.
4: Застройщик ООО «Сэдэстанстроинвест».
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Ты серьезно? Все потратил?
7: Спокойно. Он окна заказал. Со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
8: Мы вечно куда-то спешим. Даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
10: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
11: 543-00. Потолкуйте с нами.
12: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Только что у нас Шакира с песней «Underneath the Clouds». Но Шакиру мы любим в любое время года, независимо от наличия чемпионата мира по футболу. Совсем скоро послушаем «Дюран-Дюран» «Come on, done». А еще у нас впереди прекрасная мелодия песни «Strangers in the night».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: 12 гектаров тишины на берегу Ахтубы. Аллеи для прогулок, фонтаны и садовые фигуры. Свой домик, беседка у воды, открытый и закрытый бассейн. На выбор хамам или мягкая сауна. Турбаза «Лазурит» – берег семейного счастья.
4: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
6: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Госдуму внесен законопроект о возврате смертной казни. Предполагается ввести эту меру за коррупцию. Как пояснил один из авторов документа, депутат Сергей Миронов, поправки вводят новый состав преступления – коррупционная деятельность, повлекшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан. Это должно приравниваться к госизмене. Формально смертную казнь в России никто не отменял. Она по-прежнему фигурирует в Уголовном кодексе как высшая мера наказания. Последний раз казнь была применена в 1996 году, после этого был введен мораторий, напоминает агентство ИАН. Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, до конца суток 26 июня ночью и утром 27 в отдельных муниципальных районах области ожидаются ливни, сильные дожди с грозой, градом и сильным ветром. 20-25 метров в секунду, сообщили в МЧС. Спасатели призывают граждан соблюдать осторожность в такую погоду, не ходить возле слабо закрепленных конструкций, держаться подальше от ЛЭП, водить не парковаться под деревьями и рекламными щитами. Более 50 тысяч детей отдохнули в лагерях Волгограда только за первый месяц лета. Из них 9,5 тысяч провели время в загородных оздоровительных лагерях, еще 41,5 тысяча в пришкольных. Всего этим летом подготовили 220 профильных смен на любой вкус. Например, в центре «Орленок» подходит к концу театральная смена, в лагере «Авангард» дети проходят военно-спортивную подготовку, в «Зеленой волне» региональный центр одаренных детей провел смены под хэк Вандо, самбо, математике и английскому. В планах на лето оздоровить порядка 92 тысяч детей, пишет «Комсомольская правда». Филиппины хотят ввести для россиян безвизовый режим. Как рассказали телеграм-каналу «Шот» источники в российских авиакомпаниях, сейчас они прорабатывают вопрос открытия прямого сообщения между странами. Аналогичные шаги делают и филиппинские перевозчики. В приоритете у отдыхающих курорты Боракай и Эль-Нидо. На этом фоне президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что подобный шаг может быть выгоден как для его страны, так и для России. Турпоток на Филиппины за последние годы стабильно растет, составляет около 35 тысяч человек. Сейчас безвизово страну можно посетить на 30 дней. На чемпионате мира установлен новый рекорд по забитым голам. В эти дни на мировом первенстве идет третий тур группового этапа. За это время футболисты забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 22 года в Катаре. Тогда было 172 мяча. Нынешний мундиаль стал первым в истории, в котором принимает участие 48 сборных. До этого с 98 по 2022 в рамках мирового первенства выступали 32 национальные команды. Доллар 75.63, евро 85.77.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

В таких песнях очень много летнего настроения, а мы не против. Только что у нас Алан Волкер, Catch Me If You Can. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы. Надеюсь, вы успеваете наслаждаться летней погодой. У нас впереди группа Сплин, песня «Новые люди».

0: Музыкальные новинки — это обязательно. Только что Леони и Скотт Каллум, песня «Stay». Незабываемые и про золотые хиты. Впереди Silent Circle, «Stop the Rain in the Night».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Наверное, только в пятницу понимаешь, насколько быстро пролетает эта неделя. Но наверняка есть что вспомнить из этой уже уходящей недели. И будет что вспомнить из предстоящих выходных. У нас впереди Инна, песня «Flashbacks». А сейчас у нас новости.
2: Здравствуйте. В России сейчас достаточно объемов топлива для удовлетворения внутреннего спроса, заявил вице-премьер Александр Новак. Ажиотаж на топливном рынке поднял продажи на 20-30%. Власти перестраивают логистику с учетом потребностей регионов, добавил вице-премьер. Массовая авария произошла на пересечении Гремячинской и Мачтозаводской. В Красноармейском районе Волгограда на перекрестке столкнулись 3 автомобиля, предварительно пострадавших нет. По словам очевидцев, на этом перекрестке происходят 2-3 аварии в день, сообщает В1. Более 50 тысяч детей отдохнули в лагерях Волгограда за первый месяц лета. А сейчас в регионе стартовали уже новые смены. Помимо обычных есть театральные, военно-спортивные и научные, пишет «Комсомольская правда». Налоговый вычет за содержание животных из приюта предложили ввести в Госдуме. Россиянам, которые возьмут кошку или собаку из приюта, хотят компенсировать до 50 тысяч рублей на каждого питомца в течение 3 лет, передает ТАСС. Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Последнюю четверть каждого часа мы встречаемся с прекрасным, с хитами золотой коллекции. И надеюсь, вы уже готовы к этому прекрасному, потому что золотые хиты нас уже ожидают. Послушаем Depeche Mode, Precious. Чуть раньше у нас Хулио Иглесиас и Долли Партон. А откроет золотую коллекцию Европа. The Final Countdown.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание общей площадью 131 квадратный метр по адресу город Волгоград, Тракторозаводский район, станция «Тракторная товарная». Торги проводятся по минимально допустимой цене 75 640 рублей. Информация по телефону 8 937 631 8730.
3: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: пятой коллекции Depeche Mode Precious. Впереди Lemar If There Is Any Justice, а еще у нас по плану инструментальная музыка. В этот раз послушаем саксофон Kenny G и мелодию Гавана.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
5: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
6: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Сборная России по художественной гимнастике отказалась участвовать в Кубке вызова в румынском Клуж-Напаке. Это решение связано с грубым нарушением регламента соревнований со стороны организаторов, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Ранее румынская сторона уведомила федерацию, что на спортивной арене не будет поднят государственный флаг и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. В Москве посчитали это нарушением майского решения исполкома Международной федерации гимнастики, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. В Волгоградской области опровергли фейк о якобы введенных на АЗС новых лимитах на отпуск бензина не более 5 литров в одни руки и легализации производства на НПЗ топливного суррогата, не отвечающего технологическим стандартам. Ложная информация распространяется в интернете неизвестными под видом официального приказа Комитета промышленной политики, торговли и ТЭК. Об этом сообщили в региональном канале «Война с фейками». По официальной информации, такого приказа не существует, он полностью выдуман. Дополнительных решений о снижении лимитов отпуска топлива не принималось. Причиной возгорания грузовика на улице Шурухина в Волгограде мог стать бензин, который перевозился в неспециализированной таре. Грузовик вспыхнул 24 июня, выгорел дотла, ЧП произошло без человеческих жертв. Очевидцами пожара стали десятки горожан, об этом ранее сообщало агентство «Высота 102». А сегодня стало известно, что в кузове перевозился бензин в непредназначенной для этого таре. В жару бензин активно испаряется, пары тяжелее воздуха, они могут скапливаться. А тара могла размягчиться, протечь или даже лопнуть из-за расширения. Ну а дальше для вспышки достаточно одной искры. Перевозка бензина в обычных канистрах, бутылках и другой неподходящей таре – это реальный риск пожара. Стало известно расписание первых 4 туров первой лиги. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» первый матч проведет на выезде в Нижнем Новгороде против «Пари НН». На поле волгоградцы могут встретиться с Глебом Шильниковым, которого на этой неделе у «Ротора» выкупил нижегородский клуб. После этого «Ротор» вернется в Волгоград, и матч второго тура проведет на Волгоград-арене против «СКА Хабаровск». Матчи 3-4 тура снова пройдут на выезде. «Ротор» отправится в гости к «КамАЗу» и «Велесу». Стартует новый сезон первой лиги 11 июля. Средняя стоимость выпускного платья в этом году, по данным аналитического центра «Чек-индекс», составила 8904 рубля, на 5% дороже, чем в прошлом году. Также на 5% подорожала белая рубашка для мальчика и стоит в среднем 913 рублей. А вот костюм для юноши стал дешевле на 2% и стоит в среднем 6721 рубль. Эксперты отмечают, что выпускники стали отдавать предпочтение не дорогой праздничной одежде и обуви, а комфортному образу. Доллар 75.63, евро 85.77.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированная застройщик», компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.ком.жк. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Это Flying Decibels и песня The Road. С вами Андрей Королёв, я вас приветствую. Движемся мы с вами только вперед, естественно, к вечеру пятницы. И делаем это в компании отличной музыки. У нас впереди Мумитроль, песня «Дельфины».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Клиника Эмпо.
5: Эмпо?
6: Эмпо.
7: Эмпо.
8: Эмпо.
9: Эмпо.
10: Эмпо.
11: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7-й этаж. Подробности на empo.rf.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Эд Ширан, один из самых прослушиваемых музыкантов в мире. И как он недавно заявил, что вот закончится его большой мировой тур, и он возьмет небольшую паузу, ненадолго уйдет со сцены, потому что с начала года не виделся с семьей и хочет все-таки заняться отцовством. Впереди Джой, Валери, золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Сандра, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Спутник». Музыка, с которой работается легче.
2: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
1: Радио «Спутник».
3: Нас сопровождает всегда прекрасная и разная музыка. Скоро послушаем музыку в стиле электроника. Это австрийский дуэт «Клан Карусель», а композиция называется «Райд». Но сначала новости.
4: Здравствуйте. Почти 3000 автомобилей скопились у Крымского моста. Очередь со стороны полуострова. Около 2000 машин и 1000 на въезд. Минувшей ночью движение по мосту перекрывали на 6 часов, сообщает РИА. Штормовой фронт надвигается на Волгоградскую область. Сегодня до конца суток и завтра утром в отдельных районах области ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном МЧС. В Светлоярском районе сегодня стартовали плановые антитеррористические учения. Их на Волго-Донском канале проводит региональный штаб. Участники отрабатывают действия по пресечению террористического акта на гидротехническом объекте. Летом россияне по-разному спасаются от жары. Самым популярным продуктом оказалось молоко. На юге чаще покупали воду. Также вырос спрос на готовый лед. А вот продажи тортов и пирожных падали до 90%. Колбасы мясных деликатесов в среднем на 70%. Елена Пипия, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра переменная облачность без осадков, ветер северный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
5: Реклама.
1: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32-Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: А вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Впереди тройка замечательных хитов. В этом выпуске Maroon 5, Scorpions и уже скоро Pink Floyd.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Надеюсь, подобные хиты оказывают бодрящее действие, бодрящий эффект. Это Maroon 5 Wake Up Call в золотой коллекции часа. Скоро послушаем Aerosmith. Продолжим рок-н-ролльное настроение в песне Crying. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Роберт Майлз и мелодия Children.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 50 80 10.
4: Застройщик ООО «Сэдэстанстройинвест».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Госдуму внесен законопроект о возврате смертной казни. Предполагается ввести эту меру за коррупцию. Как пояснил один из авторов документа, депутат Сергей Миронов, поправки вводят новый состав преступления – коррупционная деятельность, повлекшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан. Это должно приравниваться к госизмене. Формально смертную казнь в России никто не отменял. Она по-прежнему фигурирует в Уголовном кодексе как высшая мера наказания. Последняя раз казнь была применена в 1996 году, после этого был введен мораторий, напоминает агентство ИАН. Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской области. Как сообщили в региональном управлении МЧС, до конца суток 26 июня ночью и утром 27 в отдельных муниципальных районах области ожидаются ливни, сильные дожди с грозой, градом и сильным ветром. 20-25 метров в секунду, сообщили в МЧС. Спасатели призывают граждан соблюдать осторожность в такую погоду, не ходить возле слабо закрепленных конструкций, держаться подальше от ЛЭП, водителям не парковаться под деревьями и рекламными щитами. Более 50 тысяч детей отдохнули в лагерях Волгограда только за первый месяц лета. Из них 9,5 тысяч провели время в загородных оздоровительных лагерях, еще 41,5 тысяча в пришкольных. Всего этим летом подготовили 220 профильных смен на любой вкус. Например, в центре «Орленок» подходит к концу театральная смена, в лагере «Авангард» дети проходят военно-спортивную подготовку, в «Зеленой волне» региональный центр одаренных детей провел смены под хэквондо, самбо, математике и английскому. В планах на лето оздоровить порядка 92 тысяч детей, пишет «Комсомольская правда». Филиппины хотят ввести для россиян безвизовый режим. Как рассказали телеграм-каналу «Шот» источники в российских авиакомпаниях, сейчас они прорабатывают вопрос открытия прямого сообщения между странами. Аналогичные шаги делают и филиппинские перевозчики. В приоритете у отдыхающих курорты Боракай и Эль-Нидо. На этом фоне президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что подобный шаг может быть выгоден как для его страны, так и для России. Турпоток на Филиппины за последние годы стабильно растет, составляет около 35 тысяч человек. Сейчас безвизово страну можно посетить на 30 дней. На чемпионате мира установлен новый рекорд по забитым голам. В эти дни на мировом первенстве идет третий тур группового этапа. За это время футболисты забили 177 мячей. Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира 22 года в Катаре. Тогда было 172 мяча. Нынешний мундиаль стал первым в истории, в котором принимает участие 48 сборных. До этого с 98 по 2022 в рамках мирового первенства выступали 32 национальные команды. Доллар 75,63, евро 85,77.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Шон Мендес и Камила Кабелло «Сеньорита». С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Чувствуется, что уже приближается вечер пятницы, а значит, приближаются и выходные. Но торопить события специально не будем. Все наступит, все придет своим чередом. У нас впереди Стас Пьеха и песня «Город детства».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции ОГПУ.

Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+. Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио Спутник.

0: Кое-что из свеженького. Это Алекс Уоррен с хитом «Fever Dream». Сегодня пятница, завтра суббота, и завтра будет отмечаться Всемирный день рыболовства. Праздник, который понятно, как отмечать. Тут даже вопросов нет. И, надеюсь, планы у вас на выходные уже тоже есть. Впереди «Bad Boys Blue», «A World Without You», золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник» с вами. Сейчас немного полезной информации. Рубрика «Карьера». Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. В Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57, 25-27-57. Ну а сейчас снова к музыке. Мы с вами никак не можем обойтись без песен про всеобъемлющую любовь. Есть у нас такая песня под названием «Love Somebody». Впереди Морган Уоллен. А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение власти объясняют необходимостью уладить экономические вопросы. На фоне атак ВСУ в регионах повреждена энергоинфраструктура, железнодорожные сообщения в Крыму ограничено, пишет РБК. В Волгоградской области установлены все участники дорожного конфликта со стрельбой, в результате которого ранения получили 2 человека. Подозреваемый, который стрелял из ружья, установлен и задержан, сообщили в МВД региона. Дорожный конфликт был в Алексеевском районе 19 июня. В Волгоградской области стартовал пляжный сезон. В городе Спутнике Волжском открыли пляж «Изобилие». Территория соответствует санитарным нормам после проверки Роспотребнадзора, сообщили в мэрии Волжского, пишут городские вести. Людмила Гусева, служба информации. И информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район. Телефон 25-27-57. 25-27-57.
3: Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 17-19, днем плюс 23-25.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Призрачно все в этом мире бушующем.

0: мы с вами приближаемся к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидает. В этом выпуске Гэррет Гейтс, Аха и уже скоро Blue System Magic Symphony.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
5: Ты серьезно? Все потратил?
6: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Отличные красивые мелодии, Unchained Melody, Гаррет Гейтс в золотой коллекции этого часа. С вами Андрей Королев, желаем приятного вечера пятницы и отличных выходных. Встречаемся мы с вами в понедельник, а сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. УАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание общей площадью 409 квадратных метров по адресу Волгоградская область, район Суровикинский, хутор Новомаксимовский, станция ЧИР. Торги проводятся на снижение цены до 772 999 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
3: Мюнхен, переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на новый завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
4: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В Кремле отреагировали на заявление президента Франции Макрона об отказе США от нейтрального статуса в переговорах по Украине. «В Москве никогда и не считали США абсолютно нейтральной стороной в украинском конфликте», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, пишет РБК. «США поставляют, раньше делали это псевдобесплатно, а теперь за деньги большую часть вооружений», сказал Песков, но отметил, что очевидно и желание президента Трампа и его переговорной команды помочь в выходе на мирное урегулирование. В Волгоградской области установлены все участники дорожного конфликта со стрельбой, в результате которого ранения получили 2 человека и попали в больницу. Подозреваемый, который стрелял из ружья несколько раз, установлен и задержан, сообщили в МВД региона. Напомню, дорожный конфликт произошел в ночь на 19 июня в Алексеевском районе. Водитель автомобиля «Нива» не уступил дорогу «Ниссану», который имел преимущество в движении. Виновник ДТП скрылся, но пострадавший водитель решил его найти. Скрывшийся автомобиль обнаружили в поле у хутора Алимов-Любимовский в Новоаннинском районе. Там и произошел конфликт со стрельбой. Возбуждено уголовное дело, пишут городские вести. В Волгоградской области стартовал пляжный сезон. В городе Спутники Волжском открыли пляж «Изобилие». Территория соответствует санитарным нормам после проверки Роспотребнадзора, отмечают городские вести. На пляже проведены работы по подготовке к сезону. Очищена береговая линия, обновлены раздевалки, туалеты и душевые. Также установлены теневые навесы для отдыхающих. Для посетителей организован режим работы на пляже с 10 утра до 8 вечера. Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный доллар 75.63, евро 85.77. И информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район. Телефон 25-27-57. 25-27-57.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова». А завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. К вечеру вероятен дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 25 тепла.
0: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Вита Нова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Представьте, весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синар Девелопмент». Проектная декларация на портале «Наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Все цвета лета с нами, прекрасное настроение в пятницу вечером в компании любимой музыки. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет и удачи в завершении рабочей недели. Дамиана Дэвид впереди, Next Summer, чуть раньше «Русский размер». И немного рекламной информации на радио «Спутник». Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК С7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК

0: S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88. «Агат». Покупай выгодно. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: пока еще рано мечтать о будущем лете. У нас еще пока не все состоялось в настоящем, но большие надежды на грядущие выходные. Дамиана Дэвид с нами, золотые хиты и то, что в моде впереди. Альфавиль, Forever Young.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98 90 30. 98 90 30.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
5: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание общей площадью 131 квадратный метр по адресу город Волгоград, Тракторозаводский район, станция «Тракторная товарная». Торги проводятся по минимально допустимой цене 75 640 рублей. Информация по телефону 8 937 631 87 30.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
7: 543-00. Потолкуйте с нами.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Половина шестого вечера пятницы. Мы уже очень ждем выходных. Осталось лишь завершить все дела. Удачи нам. Portugal The Man у нас на очереди. Dive Into The Ocean и Алиса Веретено. Сейчас на «Спутнике» новости коротко.
3: Здравствуйте. В общественном транспорте Волгограда с начала года контролеры составили уже более 3000 протоколов на безбилетников. Штраф за безбилетный проезд с прошлого года составляет от 1 до 2000 рублей, пишут городские вести. В Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием несовершеннолетнего на электросамокате. Автомобиль ВАЗ-2114 на улице Землячки наехал на подростка, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Но спешился ли подросток с самоката, не уточняется. Легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб в Пекине, в здании China Zan. 109 этажей, его высота 528 метров, пишет издание Sun. Самолет полностью разрушен, в здании выбиты как минимум два окна. Людмила Гусева, служба информации. И информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район. Телефон 25-27-57. 25-27-57.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: В субботу нам пообещали облачность с прояснениями. К вечеру возможны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 25 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: И немного рекламной информации на радио «Спутник». Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанций. Волгоград, Красноармейский район, телефон 25 27 57. 25 27 57.
1: Спасибо, что выбрали 105.1 FM.
2: Это радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Спутник.
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Меньше слов, больше музыки. Ну и в последней четверти часа, конечно же, будем слушать музыку золотой коллекции. Нелли Келли Роланд в сборнике «Дилемма», «Ace of Base», «The Sign». В самом начале Ванесса Паради и ее знаменитая «Жули Текси».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
4: Привет, соседка! А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
6: Сдал ЕГЭ и не знаешь, куда проходишь? Зайди в ЕГЭ-навигатор на сайте «Волгур». Введи свои предметы и узнай, какие профессии и направления тебе подходят. В этом году в «Волгу» свыше 2000 бюджетных мест.
7: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
8: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
9: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Нелли Келли Роланд «Дилемма» в нашей золотой коллекции. Ну и в пятницу вечером, если уж и выбирать, то только между хорошим и очень хорошим. А впереди у нас Texas Summer Sun, DDT и музыка, понятная без слов, в финале часа Фидель Уикет «Back to Life».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор пошив, мебель, кухни эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина», 25 лет октября, дом 1.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с 4 спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 508010.
5: Застройщик ООО «Сэдэстанстроинвест».
6: Устал от серых будней? Лови волну! Турбаза «Лазурит» запускает тематические вечеринки у бассейна. По выходным тебя ждут бассейн с подогревом, диджей, классные конкурсы и аниматоры. Все это прямо на берегу Ахтубы. «Лазурит» – залог отличных выходных.
7: 0+.
8: Мюнхен. Переплачивать не обязательно. У нас европейские бренды за смешные деньги. Ждем вас на Новый Завоз 27 июня. Город Волжский, проспект Ленина, 148.
9: Клиника Эмпо.
10: Эмпо?
11: Эмпо.
12: Эмпо.
13: Эмпо.
14: Эмпо.
15: Эмпо.
16: 33 года с вами. Обследование и результаты в день обращения. Бизнес-центр «Меркурий», 7 этаж. Подробности на empo.rf.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Телефон рекламной службы 52 62 44.
19: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Воздержаться от поездок в Молдавию рекомендуют российским гражданам МИД страны. На сайте российского внешнеполитического ведомства указано, что в Республике Молдова усиливаются дискриминационные меры. В частности, в аэропорту Кишинева обладатели российских паспортов подвергают унизительным досмотрам, допросам и проверкам. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения доступа к воде и продуктам, говорится в сообщении МИДа, пишет «Москва-24». У очередного волгоградского автомобилиста суд забрал машину в пользу государства из-за повторного пьяного вождения. В Ольховском районе вынесен приговор местному жителю. 43-летний житель села Ольховка уже попадался за рулем пьяным, но снова сел нетрезвым за руль своего Kia Spectra. Его остановили сотрудники ДПС. От прохождения медосвидетельствования водитель отказался. В суде выяснилось, что это уже не первый случай. Он привлекался и раньше. В этот раз было возбуждено уголовное дело. Судья назначил нарушителю 200 часов обязательства. Обязательных работ, лишил прав на 1.5 года и передал государству автомобиль. Легкомоторный самолет врезался в самый высокий небоскреб в Пекине, в здании China Sun. 109 этажей, его высота 528 метров, пишет издание Sun. Самолет полностью разрушен, в здании выбиты как минимум 2 окна. Над местом крушения поднялся густой дым, сообщили очевидцы. Обломки самолета упали у первого этажа башни. На опубликованных кадрах видна зияющая дыра в боковой стене небоскреба, который является самым высоким в китайской столице, пишет газета.ру. Король Великобритании не вернется жить в Букингемский дворец, нарушив традицию, сообщает Daily Beast. В 1837 году прабабушка Карла III, королева Виктория, переехала в Букингемский дворец в возрасте 18 лет, и с того момента правящие монархи всегда занимали дворец. Но в 1922 году Карл III и его супруга Камилла переехали и жили либо в Виндзоре, либо в Кларенс-хаусе. В Букингемском же дворце был ремонт. Но и после его завершения супруги решили не возвращаться. При этом Букингемский дворец останется основным рабочим центром для всего королевского двора Великобритании, а также местом для официальных приемов, отмечает «Москва-24». Около 400 пар волгоградцев сыграли свадьбу в красивую дату 26.06.2026. Церемонии прошли в ЗАГСах региона, а также на выездных площадках, сообщает Комитет юстиции области. Больше всего свадеб 26 июня было в Волгограде, где появилось более сотни новых семей. Две выездные регистрации прошли в Ротонде на Центральной набережной. В городе Волжском расписались более 80 пар молодоженов, в Городище 20, в Камышине 18, пишет «Комсомольская правда». Официальный курс доллара 75.63, евро 85.77. И информация на правах рекламы. Волгоградская ТЭЦ-2 приглашает на работу машинистов-обходчиков по турбинному оборудованию, электромонтеров и слесарей по обслуживанию оборудования электростанции. Волгоград, Красноармейский район. Телефон 25-27-57. 25-27-57.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: В субботу нам пообещали облачность с прояснениями. К вечеру возможны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 25 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Новую жизнь можно будет начать с понедельника, а пока все наши мысли о выходных и о том, как по-настоящему зарядиться позитивом. Меня зовут Элина Гончарова, с нами музыка, которую мы любим, Джордж Майкл Фейт впереди и новая песня Леони Скотт Кэллум «Stay».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.

0: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио СП.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Золотые хиты и то, что в моде, и много-много отличного летнего солнечного настроения, потому что вечером в пятницу совершенно не хочется думать о неприятностях. А впереди у нас Каладжера. Всем удачного завершения рабочей недели.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: 7 на часах в нашей компании. Хорошо, всегда прекрасно, всем вечера пятницы. Бенсон Боун у нас на очереди. Mystical Magical. На этой неделе Анна Романова рассказывала нам удивительные факты о великолепных дворцах. И сегодня на повестке дня в горячей десятке Версальский дворец.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Версальский дворец – роскошная резиденция короля солнца Людовика XIV в 20 километрах от Парижа. Версаль остался в истории символом абсолютной монархии. Сегодня Версаль. На полное создание грандиозного дворца и парка Версаль ушло около 40 лет, в том числе потому, что строителям приходилось все время бороться с окружающими дворец малярийными болотами. В здании насчитывается более 2300 комнат, а общая площадь парка составляет 800 гектаров. Дворец мог вмещать одновременно до 10 тысяч человек. От королевских особ до сотен и сотен слуг и торговцев. Знаменитая зеркальная галерея Версаля насчитывает 357 зеркал. В 17 веке это было невероятно дорого. Технологию создания зеркал Франция буквально выкрала у Венеции, за что поплатились два версальских стеклодува. Их убили подосланные из Венеции агенты. В Версале было множество любопытных предметов, например, уникальная серебряная мебель. Когда Людовик XIV столкнулся с дефицитом бюджета из-за затяжной Аусбургской войны, эту мебель пришлось переплавить в деньги. Важную роль в жизни Версаля играл балет. Во дворце есть королевская опера, построенная полностью из дерева, раскрашенного под мрамор. Но сделали это не из бедности, а чтобы обеспечить наилучшую акустику. Мрамор, к сожалению, ужасен для театров. А вот с фонтанами была реальная проблема. Чтобы заставить фонтаны работать одновременно, не хватало мощности и воды. Прислуга включала их только тогда, когда карета короля проезжала мимо. В Версале основали первый в мире научный зоопарк, который совершил революцию в биологии. Животные там содержались не в глухих клетках, а в просторных вольерах с центральной смотровой башней. Именно там французские ученые впервые в истории детально описали анатомию и поведение экзотических зверей. Также в Версале была настоящая деревня с фермой и фруктовым садом. Дело в том, что королева Мария Антуанетта любила переодеваться в крестьянку, доить коров и вообще вести себя как обычная деревенская женщина. По иронии судьбы, именно в Версале началась французская революция. Депутаты парламента дали историческую клятву в теннисном зале дворца, положив конец монархии. И что на первом месте? Вообще-то, несмотря на то, что Версаль был королевским дворцом, он был общественным местом. Любой француз, надевший шляпу и шпагу, их можно было взять на прокат у ворот, имел право войти. В итоге галереи дворца превратились в настоящий рынок. Прямо у подножия королевских лестниц торговцы продавали кружева, карманные часы, духи и даже живых птиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: В субботу нам пообещали облачность с прояснениями. К вечеру возможны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 25 тепла.
1: Добрый вечер, Волгоград.

0: Спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио Спутник.

0: Легкого всем завершения рабочей недели, прекрасного отдыха сегодня и в грядущие выходные, ну а в ближайшем музыкальном, там, где музыка прежде всего, золотая коллекция Rio, Shine On, Elton John, Circle of Life, в самом начале Рик Астли.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
7: Агат. Продавай выгодно.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: настоящей предвыходной позитивной ноте завершают нашу золотую коллекцию Shine On. Далее Милен Фармер, Апель Моннумеро и, конечно, послушаем музыку, понятную без слов. Немного классики в финале часа. Ричард Клайдерман к Элизе.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ваш гибрид – это лишь имитация статуса. Пора выбрать оригинал. ГАК S7 официально в России. Пока другие множат лишние опции, мы создаем эталон комфорта и драйва. Это не электрика. Это мощь интеллектуального привода, которая оставляет конкурентов позади. Не соглашайтесь на лишь мягкие кресла. Выбирайте мощь настоящего гибридного флагмана. ГАК S7 с 8-летней гарантией. В наличии в ГАК-центр «Агат» на авиаторов. Запись на тест-драйв 8-84-42-55-11-88.
3: Агат. Покупай выгодно. ТЦ «Волгина». Все для стройки и отделки. Будешь здесь в своей тарелке. Тут же плитка, штор-пошив, мебель, кухни, эксклюзив. Плюс сантехника и свет. Будет счастлив ваш бюджет. ТЦ «Волгина». 25 лет октября, дом 1.

0: салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Президенты Путин и Лукашенко встречаются сегодня на Валдае в резиденции российского лидера. Об этом сообщает издание «Белта». В центре внимания международная тематика и обстановка в регионе. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что Россия является гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации. И уточнял, что Россия – одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом. В то же время глава МИДа России Сергей Лавров указывал на то, что Москва готова принять комплекс мер для обеспечения безопасности Минска, предусмотренные договором между двумя странами, пишет РБК. Полное ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на цены в российских магазинах. У торговых сетей есть альтернативные поставщики. Об этом агентство РИА Новости сообщил председатель ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, поставки из Армении занимают до 3-4% ассортимента охлажденной и замороженной рыбы, в основном радужной форели. Эти объемы могут быть замещены поставками из Турции, Ирана, Киргизии и российских рыбоводческих хозяйств. Напомню, Россельхознадзор с 26 июня запретил поставки рыбы с двух последних предприятий Армении. Теперь это полный запрет на поставки рыбной продукции из республики. В общественном транспорте Волгограда с начала года контролеры составили уже более 3000 протоколов на безбилетников. Штраф за безбилетный проезд прошлого года составляет от 1 до 2000 рублей. Накануне же проверка билетов закончилась задержанием преступника, сообщает мэрия Волгограда. Мужчину задержали во время проверки в троллейбусе номер 15А. Сотрудники полиции принимали участие в совместном рейде. При проверке документов у нарушителя установили, что он находится в розыске. Мужчина был доставлен в отделение для дальнейших действий, рассказали в администрации. Администрации Волгограда, пишут городские вести. В Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием несовершеннолетнего на электросамокате. По предварительным данным, в 6:40 водитель автомобиля ВАЗ-2114 на улице Землячки совершил наезд на 15-летнего подростка, сообщили в МВД области. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Спешился ли подросток с самоката, не уточняется. Мальчик получил травму, был доставлен в больницу. Проводится проверка, пишут городские вести. Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 77.06, евро 87.40.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова». А завтра в нашем городе будет облачно с прояснениями. К вечеру вероятен дождь, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 25 тепла.
0: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Вита Нова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
0: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Purple Disco Machine, Substitution, золотые хиты. И то, что в моде, конечно, радость. Радость по поводу завершения рабочей недели. Меня зовут Элина Гончарова. Всем хорошего отдыха. Ныряем вместе в выходные. А Дэвид Гетта, Тедди Свимс впереди. Gone Gone. И уже вот-вот бит-квартет «Секрет».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: В «Маяке» настоящий витаминный бум. С 21 по 30 июня большое поступление свежих овощей и фруктов. Приходите за вкусом лета. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: В нашей компании хорошо всегда, ну и, конечно, в пятницу вечером здорово, особенно отлично всем отдыха. А Depeche Mode впереди, Personal Jesus и Madonna Jump.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: Хорошего всем отдыха в пятницу вечером, всех завершений в рабочей неделе. Ну и в последние четверти часа мы вновь готовимся встречать песни золотой коллекции. На этот раз Адель, Skyfall, Джо Кокер, My Father's Son и в самом начале Каома, Ламбада.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Ты серьезно? Все потратил?
5: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 30 июня. 43-55-13.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Одна из ярчайших песен Бондианы Адель «Skyfall» — это золотая коллекция, скоро «Cher, Believe». Но сначала музыка понятная без слов. Уже вот-вот Жан-Мишель Жар, «Магнитные поля», часть вторая.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что выбрать, дом или квартиру? Приятно, когда выбор очевиден. Готовые дома с четырьмя спальнями, участком и центральными коммуникациями за 6 700 000 рублей. Ваш новый дом в Таун-парке на границе Дзержинского района. Звоните 508010. Застройщик ООО
4: «Сельхозинвест». Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. Подробности по телефону. Плюс 7-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Продавай выгодно.
6: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И последние на сегодня новости на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Россия и Украина в пятницу провели обмен пленными по формуле 160 человек на 160. Российские военные находятся в Белоруссии, готовятся к возвращению в Россию. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Об этом сообщает Минобороны, пишут РИА Новости. Обмен состоялся при посредничестве Арабских Эмиратов. Ранее последний обмен военнопленными состоялся между Россией и Украиной 5 июня. Тогда стороны передали друг другу по 185. 5 человек, напоминает агентство. В Волгоградской области установлены все участники дорожного конфликта со стрельбой, в результате которого ранения получили 2 человека и попали в больницу. Подозреваемый, который стрелял из ружья несколько раз, установлен и задержан, сообщили в МВД региона. Напомню, дорожный конфликт произошел в ночь на 19 июня в Алексеевском районе. Водитель автомобиля «Нива» не уступил дорогу «Ниссану», который имел преимущество в движении. Виновник ДТП скрылся, но пострадавший водитель решил его найти. Скрывшийся автомобиль обнаружили в поле у хутора Алимов Любимовский в Новоаннинском районе. Там и произошел конфликт со стрельбой. Возбуждено уголовное дело, пишут городские вести. В Волгоградской области стартовал пляжный сезон. В городе Спутники Волжском открыли пляж «Изобилие». Территория соответствует санитарным нормам после проверок Роспотребнадзора, отмечают городские вести. На пляже проведены работы по подготовке к сезону. Очищена береговая линия, обновлены раздевалки, туалеты и душевые. Также установлены теневые навесы для отдыхающих. Для посетителей организован режим работы на пляже с 10 утра до 8 вечера. Около 400 пар волгоградцев сыграли свадьбу в красивую дату 26.06.2026. Церемонии прошли в ЗАГСах региона, а также на выездных площадках, сообщает Комитет юстиции области. Больше всего свадеб 26 июня было в Волгограде, где появилось более сотни новых семей. Две выездные регистрации прошли в Ротонде на Центральной набережной. В городе Волжском расписались более 80 пар молодоженов, в Городище 20, в Камышине 18, пишет «Комсомольская правда». Филиппины хотят ввести для россиян безвизовый режим. Как рассказали ШОТ-источники в российских авиакомпаниях, сейчас они прорабатывают вопрос открытия прямого сообщения между двумя странами. Аналогичные шаги делают и филиппинские перевозчики. На этом фоне президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что подобный шаг может быть выгоден как для его страны, так и для России. Турпоток на Филиппины за последние годы стабильно растет и составляет около 35 тысяч человек. Сейчас без визы страну можно посетить на 30 дней. Официальный курс доллара на выходные 77.06, евро 87.40.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: В субботу нам пообещали облачность с прояснениями. К вечеру возможны дожди, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 25 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: самое позитивное летнее настроение, конечно же, здесь. Всем прекрасного вечера пятницы, хорошего отдыха. Мумий-тролль скоро по любви. Сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Водители массово интересуются так называемыми топливными таблетками. Продавцы обещают чудо. Бросаешь пилюлю в бак, и расход бензина падает, а 92-й превращается в 95-й. Упаковка стоит рублей 70 и рассчитана якобы на 200 литров. Авторитетных тестов на этот счет масса. Их проводили и американское агентство по охране окружающей среды, и наш журнал «За рулем». Физику не обманешь. Присадка может сберечь не более 1-2% топлива. Все, что обещают сверх этого – чистый маркетинг. Более того, компоненты сомнительной химии не сгорают полностью. Они кристаллизуются, забивают форсунки и выводят из строя катализаторы. Попытка сэкономить часто заканчивается визитом на сервис. Хотите тратить меньше на заправках? Проверьте давление в шинах, разгрузите багажник и смените агрессивный стиль вождения на плавный. Это действительно работает.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Спутник. 12+. Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио Спутник.
4: Поцелуями нежными ли нижними лет.

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: На часах уже 8:30. С удовольствием отдыхаем прекрасным летним вечером в компании отличной музыки. Дуа Липа на очереди, Гудини. Сейчас давайте узнаем о том, что звезды пообещали нам на завтра. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами, что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными, и не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможны заминки в общении, в том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу, не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии, ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день, придется разбираться с претензиями близких или наоборот вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами, зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги, не спешите высказывать свое мнение, потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию, импровизации окажутся крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле. Могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.
2: Реклама.
5: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Прогноз погоды в Волгограде.
1: В субботу нам пообещали облачность с прояснениями. К вечеру возможны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 25 тепла.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: В субботу нам пообещали облачность с прояснениями. К вечеру возможны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 25 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на sputnikfm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио «Спутник». 12+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: В субботу нам пообещали облачность с прояснениями. К вечеру возможны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 25 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник». Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: нашем романтическом вечере до полуночи только песни о любви и самые красивые баллады. Hearts на очереди, Wonderful Life, еще Эрос Рамазотти. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день не даст вам полной определенности. Максимум, на что стоит рассчитывать, это понимание ближайших планов. Тельцы, повремените с покупкой билетов в отпуск и большими платежами. Что-то может пойти не так. Близнецы, будьте внимательны к деньгам и людям, которым вы должны за что-то платить. Возможны разные неожиданности. Раки, покупки вряд ли будут удачными. И не слушайте свою интуицию, она точно скажет что-нибудь не то. Львы, возможны заминки в общении. В том числе кто-то может не исполнить обещаний. Девы, важные для вас дела требуют перехода в следующую фазу. Не задерживайтесь. Весы, не стоит упражняться в остроумии. Ваш скромный юмор не оценят. Скорпионы, не очень гармоничный день. Придется разбираться с претензиями близких или, наоборот, вашими претензиями к ним. Стрельцы, домашние обстоятельства не позволят заняться личными делами. Зато вы разделаетесь с бытовыми мелочами. Козероги, не спешите высказывать свое мнение. Потом отказаться от него будет сложно, даже если вы передумаете. Водолеи, в любом деле соблюдайте правила и технологию. Импровизация окажется крайне неудачными. Рыбы, у вас будет поддержка близких в любом деле. Могут неожиданно проявить себя даже дальние родственники.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете?
5: Завтра идем к стоматологу.
4: Ура!
5: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
0: В субботу нам пообещали облачность с прояснениями. К вечеру возможны дожди, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 25 тепла.
1: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Романтический вечер
1: на радио «Спутник».
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: В субботу нам пообещали облачность с прояснениями. К вечеру возможны дожди, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Волгограде до 25 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.